0: i всех панного апостола Матфея.
1: Бог молитвами святаго славного всехвального апостола евангелисту Матфея да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
0: Аминь. Премудрость прости услышим святаго.

0: Господи, Вседержителю Боже, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя.

0: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвам причастия Своя Матери, святый славный всехвальных апостол, и живо святых Отца нашего, и Иоанна, архиепископа, Константина Златоустого, святого равноапостольного великокняза Владимира, святого мученика Мирона Кизичевского, святых праведных Бог Отец, Йоакима и Анни, все святых, помилуй и спаси нас, яко благи человеко любец.
1: Počúvali ste záznam svätej liturgie z pravoslávneho chrámu svätého apoštolom rovného kniežaťa Vladimíra v Sobranciach. Liturgiu slúžil mitroforný protojerej Bohuslav Senič, správca farnosti, diakon Matúš Kostičák. Spev, spevacký zbor pri chráme svätého Vladimíra v Sobranciach pod vedením Vladimíra Mikulaniča. Pre Slovenskú televíziu a rozhlas národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu pripravili Sergej Kováč, Štefan Marci a Tomáš Michal Babiak.